читать эту книгу. Хоть за рами великаних фьюзит. И я пишу пол, и я пишу пол, и сейчас пойду по дороге.